0: Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Планета FM. Больше, чем музыка. Мы всегда в твоем сердечке.

0: в Оренбуржье 7:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Оренбуржье и Восточный Казахстан открывают новые горизонты сотрудничества. На полях форума межрегионального сотрудничества в Омске подписан меморандум о партнерстве. Документ закладывает фундамент долгосрочного взаимодействия делового сообщества и реализации совместных экономических проектов. Особое внимание уделяют обмену опытом, инвестициям в металлургию и агропромышленный комплекс. Вице-губернатор Антон Ефимов подчеркнул, Оренбуржье регион с самым протяженным участком границы с Казахстаном. В нашем сотрудничестве мы не видим барьеров. Ремонт первого корпуса школы номер 84 в поселке Красноколм выходит на финишную прямую. Здание, построенное еще в 1949 году, преображается. Обновлена кровля, утеплен фасад и смонтировано освещение. Глава Оренбурга Альберт Юмадилов заверил, что к 1 сентября работы будут полностью завершены. Параллельно с ремонтом школы привели в порядок дороги в Красноколме общей протяженностью 3,5 километра. Вопрос обращения с ТКО остается на постоянном контроле в муниципалитетах Оренбуржья. В Новотроицке ведется системная работа по поддержанию чистоты городских улиц. В среднем ежемесячный объем вывезенного мусора достигает 2500 тонн. При этом отдельные нарушения по-прежнему фиксируются. В городе сохраняются случаи появления несанкционированных свалок и неправильной сортировки отходов. Власти подчеркивают, что поддержание чистоты – общая ответственность, и напоминают, что выброс мусора в непредназначенных для этого местах влечет административную ответственность. ОРТ в МАКС,

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбургской области сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге сегодня ясно, термометры покажут плюс 37 градусов. В Бузулуке переменная облачность и 36 градусов со знаком «плюс». В Орске ясная погода и плюс 35 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolye.ru.
2: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 35-32-252-103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
4: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте nash.dom.rf.
5: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
6: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
8: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
9: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
10: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
11: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
12: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
13: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте! Вы слушаете «Гороскопы», с вами Анастасия Десятых. Неделя начинается с ясного неба и новых возможностей. Хотя ретроградный Меркурий закончился 23 июля, его шлейф еще ощущается. Лучше дважды проверять документы, сообщения и планы. А теперь, что ждет каждый знак зодиака? Овны, ваша энергия возвращается. Отличное время для старта проекта, который вы откладывали. Доверяйте интуиции, она сейчас особенно остра. Тельцы, внимание к деталям принесет результаты. Возможно, вы найдете решение давней бытовой или финансовой задачи. Близнецы, социальные связи укрепляются. Встреча с бывшим коллегой или другом может привести к новой идее. Раки, фокус на карьере. Руководство замечает ваш вклад. Не бойтесь просить о повышении. Львы, творческий порыв на пике. Займитесь рукоделием, рисованием или даже напишите песню. Девы, здоровье требует.

0: требует внимания, прогулка на свежем воздухе и легкая диета пойдут вам на пользу. Весы. Романтические чувства возвращаются. Даже одинокие могут познакомиться с кем-то интересным. Скорпионы. Финансовая удача. Возможен неожиданный бонус или возврат долга. Стрельцы. Путешествие в ближайшие выходные – отличная идея. Планируйте поездку, она принесет вдохновение. Козероги. Семейные дела на первом месте. Восстановление отношений с родителями или детьми – в тренде. Водолеи. Вдохновение из прошлого. Старые идеи могут обрести новую жизнь. Пересмотрите черновики. Рыбы, питомцы и домашний уют – ваша сила. Уделите время обустройству жилья. На этом у меня все. До завтра. Пусть этот день принесет вам ясность и уверенность.
1: Планета FM. На языке звезд.

0: утро стало ярче. Планета FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

0: Планета FM. Реклама.
1: Хочу, хочу, хочу!
2: Что? Опять шопинг?
1: Хочу много одежды. Сразу.
2: Тогда в город Локомотивов. Кондукторский 2. Город Локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое!
3: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
4: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
5: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920-120. 920-120.
7: Уф, жара.
8: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург. Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автодор».
9: BLG. Надежность в движении.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
3: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
4: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45-70-93, 45-70-93.
3: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
5: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 9:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Доброе утро. 22-й форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана завершил свою работу в Омске. Центральной темой стало формирование глобальной логистической экосистемы. В ходе пленарного заседания с участием глав государств Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев представил позицию нашего региона по вопросам развития транспортной инфраструктуры приграничных территорий. Губернатор отметил, что работа в данном направлении ведется с первых дней его назначения. Уже проведены переговоры с представителями Министерства транспорта России и казахстанской стороны по вопросам усиления транзита и расширения пропускной способности таможенных постов. В региональном Минздраве обсудили сроки окончания работ по возведению приемного экстренного отделения на территории областного центра хирургии и травматологии. Возведение нового здания стало возможным благодаря федеральному проекту совершенствования экстренной медицинской помощи. Здесь будут оказывать экстренную помощь пациентам с жизнеугрожающими состояниями. Приемное отделение разделят на три зоны. Зеленую для пациентов, способных самостоятельно передвигаться. Желтую для пациентов средней тяжести. И красную для тех, кому требуется экстренная помощь. Все работы и установка оборудования будут полностью завершены уже в августе. В сентябре новое приемное отделение будет готово к приему пациентов. И футболисты Оренбурга начали чемпионат России волевой победой над Ростовом. Оренбуржцы на своем поле проигрывали в меньшинстве 0-1, но смогли переломить ход встречи и выиграли матч со счетом 2-1. Голами в составе нашей команды отметились Руслан Куль и Андрей Касаджиков. На 49-й минуте арбитр Никита Новиков показал вторую желтую карточку нападающему Оренбурга Максиму Савельеву за фол на Мелехине и удалил нашего игрока с поля. Следующая домашняя игра Оренбурга 2 августа против чемпиона страны питерского «Зенита». И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Вокруг. Вокруг. Вокруг. Вокруг солнца.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбургской области сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге сегодня ясно, термометры покажут плюс 37 градусов. В Бузулуке переменная облачность и 36 градусов со знаком плюс. В Орске ясная погода и плюс 35 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
4: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форму, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
5: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Утро стало ярче. Планета FM.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Планета FM. Реклама.
1: Уф, жара.
2: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом времени выгоды состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автодор».
3: BLG. Надежность в движении.
4: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
5: А если не подберем размеры?
4: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
5: Монтажников 3А.
4: Телефон 920-120. 920-120.
6: Не хочу на Новый год самосвал и пароход. Ни машинок, ни хлопушек, ни пластмассовых игрушек. Ни железную дорогу, хоть и хочется немного. Чтобы не попасть в беду, автокресло я хочу.
7: Даже дети понимают. Автокресло – лучший подарок на Новый год.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31 74 51.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 11:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. В Оренбурге завершено расследование дела о разглашении гостайны. На скамье подсудимых окажется бывший заместитель начальника городского отдела уголовного розыска. По информации ФСБ, в январе прошлого года фигурант передал членам ОПГ сведения, составляющие государственную тайну. Преступники специализировались на вымогательстве денежных средств у военнослужащих участников СВО. Оренбуржцы могут получить награду «Доброволец России». На нее могут претендовать активные добровольцы за последние 3 года, набравшие не менее 500 часов волонтерской деятельности на платформе добро.рф. Люди, совершившие героические поступки в процессе добровольческой деятельности, а также регулярные доноры крови, плазмы или костного мозга и участники проектов по развитию донорства. Подать заявку можно до 10 августа включительно. Выдвинуть свою кандидатуру можно самостоятельно через региональный орган по делам молодежи или от имени волонтерской организации. Мошенники рассылают письма о поступлении в ВУЗ и оплате. Аферисты пользуются стрессом и спешкой молодых людей, рассылая фишинговые письма с темами вроде подтверждения зачисления или срочно загрузите документы. В письмах обычно содержатся ссылки на поддельные сайты вузов, где жертв просят ввести логин, пароль от госуслуг или реквизиты банковских карт. Главная телевизионная мачта Оренбурга стала частью всероссийской экологической акции. В преддверии Международного дня тигра, который отмечается 29 июля, подсветка переходит в оранжевый режим. Помимо цветовой гаммы, на медиафасаде башни появятся призывы сохранить тигров, сохранить всю природу и с Международным днем тигра. Акция проводится при поддержке Центра «Амурский тигр» и призвана напомнить о важности сохранения краснокнижных хищников. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости ФМ. Круиз вокруг солнца.

0: Это FM. Когда хочется подпевать.
1: Around the world.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбургской области сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге сегодня ясно, термометры покажут плюс 37 градусов. В Бузулуке переменная облачность и 36 градусов со знаком плюс. В Орске ясная погода и плюс 35 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета.

0: Планета FM. Реклама.
1: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
2: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
3: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО СЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Планета ФМ. Радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета ФМ Оренбург.
3: Возрастное ограничение 12+.
4: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
3: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые» с 8 по 30 августа. У Мегамолл Мармелад. Билеты уже в продаже. 0+.
4: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-9-33-33.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбуржье полдень. Планета ФМ. Новости.
1: Новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Оренбурге пожилой мужчина попал под колеса автомобиля. Дорожная авария произошла на улице Туркестанской. Водитель Рено Логан, двигаясь в сторону улицы маршала Жукова, сбил 81-летнего пешехода. Отмечается, что мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте, хотя рядом находился регулируемый пешеходный переход. Пенсионер получил травмы, был доставлен в больницу. В Оренбурге суд оставил в силе приговор местному жителю почти 15 лет колонии особого режима за попытку сбыта наркотиков. Мужчину задержали, когда он делал закладки. Ранее при обыске у него дома нашли расфасованное запрещенное вещество массой более 780 граммов. Жалобы осужденного и его адвоката областной суд отклонил. В связи с высокой температурой воздуха от 30 градусов и выше вводится временное ограничение на движение грузовиков, перевозящих тяжеловесные грузы. Мера действует сегодня с 8 утра до 20 часов по московскому времени на федеральных трассах Свердловской, Тюменской, Оренбургской, Курганской, Челябинской, Кировской областях, республиках Башкортостан, Татарстан, Коми, также в Ханты-Мансийском автономном округе и Пермском крае, сообщает областное управление МЧС. В Оренбургской области стартовала подготовка общественных наблюдателей к выборам депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания региона, которые пройдут в сентябре, в июле и августе. Для более чем 4400 общественников проведут серию обучающих семинаров. Первые занятия проходят в эти дни на площадках Центра «Мой бизнес», Педагогического колледжа имени Калугина и Коворкинг-центра Медицинского университета. Главная цель – обеспечить прозрачность и легитимность избирательного процесса через качественную подготовку общественных волонтеров. К этому часу у меня вся информация. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбургской области сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге малооблачно, термометры покажут плюс 36 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями и 36 градусов со знаком плюс. В Орске ясная погода и также плюс 36 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: 29 июля в 11 часов в прямом эфире Планета FM.
2: Автодебаты.
1: Темой разговора станут двухколесные средства передвижения. Гость студии Валерий Митович, заместитель начальника управления госавтоинспекции УМВД России по Оренбургской области.
3: Автодебаты на Планете FM.
4: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: 21% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Back to 90-е с планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252-103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920-120. 920-120.
4: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
5: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
6: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706. Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
1: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45-70-93, 45-70-93.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Гайском округе. По предварительным данным, дорожная авария произошла ночью 27 июля на 15-м километре автодороги Гай-Иреклинский. 44-летний водитель Рено Меган на высокой скорости не справился с управлением, съехал в кювет, автомобиль опрокинулся. В результате аварии мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу Орска. 28 человек утонули в Оренбургской области с начала года. Данные статистики приводят пресс-служба регионального МЧС. С начала года зарегистрировано 38 происшествий на водных объектах. Утонули 28 человек, в их числе 7 несовершеннолетних. Спасено 14 человек, из них 7 детей. В Сакмарском районе возбуждено уголовное дело в отношении автоледи без прав. По информации регионального МВД, женщина управляла автомобилем без водительского удостоверения и попыталась откупиться от инспектора ГАИ, оставив 30 тысяч рублей в патрульной машине. Сотрудник ГАИ вызвал оперативную группу. Теперь нарушительнице грозит реальный срок за дачу взятки должностному лицу. В Орске продолжают убирать несанкционированные свалки. С начала года с городских территорий вывезли более 3000 кубометров крупногабаритного мусора. Летом нагрузка на контейнерные площадки возрастает. Жители нередко оставляют здесь ветки, траву и строительный мусор. Хотя такие отходы не относятся к ТКО и должны вывозиться самостоятельно с привлечением специализированных организаций, напоминают в правительстве области. Для пресечения нарушений в Орске усилена работа районных административных комиссий. Специалисты регулярно проводят рейды, в том числе с использованием камер видеонаблюдения. В отношении нарушителей применяются меры административного воздействия. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Планета FM. Идеальное сочетание.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбургской области сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге малооблачно, термометры покажут плюс 36 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями и 36 градусов со знаком плюс. В Орске ясная погода и также плюс 36 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM.

тоже верь. Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп печаль.

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолия». Телефон 999-9933. Сайт ecodolia.ru.
2: Хочу, хочу, хочу!
3: Что? Опять шопинг?
2: Хочу много одежды! Сразу!
3: Тогда в город локомотивов! Кондукторский 2! Город локомотивов! Большой выбор одежды по доступным ценам! Найди свое!

0: «Престиж». Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбург Сторг». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
6: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мотиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
7: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду 1/4 века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал: начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
3: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
4: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Круиз вокруг Солнца.
1: Саша, не плачь, не плачь, не плачь.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Прокуратура Орска утвердила обвинение в мошенничестве против жителя Санкт-Петербурга. По версии следствия, мужчина работал курьером в телефонной схеме с ноября по декабрь 2025 года. Он забирал деньги у обманутых граждан и переводил их организаторам. Ущерб превысил 10 миллионов рублей. Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Орска для рассмотрения. Материалы на соучастников выделены в отдельное производство, сообщили в надзорном ведомстве. Авиакомпания «Ювтайра» запустила регулярные рейсы по маршруту Оренбург-Алматы. Первым рейсом в Алматы отправились 40 пассажиров. Они отметили высокий уровень сервиса. Полет прошел гладко. Бортпроводники оперативно помогали пассажирам, четко выполняли все процедуры. А салон, рассчитанный на 50 человек, обеспечил комфортный перелет, сообщает инфоцентр правительства области. С августа рейсы будут выполнять по воскресеньям на воздушных судах «Суперджет-200». Продолжительность полета составит около 3 часов. В Оренбургской области проводят летний уход за молодыми лесами. В лесничествах проводят рыхление почвы, удаляют сорную растительность и при необходимости заменяют погибшие саженцы. Эти работы помогают сохранить влагу в почве и обеспечить приживаемость молодых деревьев. В этом году лесные культуры, дополненные более чем на 400 гектарах, с 2024 года в Оренбургской области создано свыше 2500 гектаров леса. В этом году планируется высадить деревья почти на 750 гектарах. Весенний этап уже завершен. Осенью лесные культуры появятся еще на 200 гектарах. ОРТ в МАКС, оперативные новости, актуальные репортажи, ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу все. Евгения Ланская. До встречи.
0: Новости.

0: два года.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбургской области сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге малооблачно, термометры покажут плюс 36 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями и 36 градусов со знаком плюс. В Орске ясная погода и также плюс 36 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM. Больше, чем музыка.

навсегда в твоем сердечке. Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. FM. Радио города О.

Планета FM в ритме города О. Планета FM. Мы помним все.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уф, жара!
3: Да ладно, автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом семейных выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды программы трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автомефер».
4: BLG. Надежность в движении.
5: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
7: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
8: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета. В Оренбурге 15:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Житель Орска окажется на скамье подсудимых за избиение сотрудницы городской больницы. По версии следствия, 3 мая обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в приемное отделение городской больницы Орска и потребовал вывести свою супругу, находящуюся на лечении в отделении травматологии. Медики предложили мужчине прийти в приемные часы. Покидая приемный покой, фигурант нанес удар рукой по лицу медсестре. Уголовное дело направлено в суд. Степень готовности сквера УДК «Креолит» в Кувандыке 80%. Это объект-победитель прошлого года в конкурсе всероссийского голосования по благоустройству, рассказал губернатор Евгений Солнцев. Периметр сквера обрамляет бордюрный камень. Половина площади уже с новой брусчаткой. Установлено также 29 опор освещения. В сквере появится видеонаблюдение, будут высажены цветы. В Кувандыкском округе в этом году преображается еще одна территория у Дома культуры села Куруил. Подрядчик сделает пешеходные дорожки, игровую и спортивную площадки. Оренбуржцы могут получить грант ПФО на реализацию социальных проектов. До 4 августа продолжается прием заявок на региональный этап конкурса. Участвовать могут молодые люди от 18 до 35 лет. Конкурс проходит по трем направлениям: сохранение культурного многообразия народов Приволжья, продвижение традиционных ценностей и развитие внутреннего туризма. Размер гранта от 200 до 500 тысяч рублей. Очный этап конкурса пройдет 11 августа в Центре молодежи Оренбуржья. В Орске в День города впервые пройдет большой фестиваль единоборств. Воспитанники спортивных школ и секций покажут мастерство в рукопашном бою, дзюдо, самбо и кроссфите. Поединки будут проходить на стадионе «Авангард». Там же разместятся и тематические площадки. К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбургской области сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге малооблачно, термометры покажут плюс 36 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями и 36 градусов со знаком плюс. В Орске ясная погода и также плюс 36 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

С подругами весело под повелом. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Планета FM. Реклама.
1: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
2: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920-120. 920-120.
4: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
5: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбуржье 16:00. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. Прокуратура Оренбургской области направила в суд уголовное дело двоих курьеров телефонных мошенников. Утверждено обвинительное заключение. По версии следствия, подельники фигурантов дела в ходе телефонных разговоров убеждали граждан перевести денежные средства на якобы безопасные счета. Обвиняемые забирали деньги у потерпевших и переводили их своим кураторам. Общий ущерб превысил 17 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оренбуржье и Восточный Казахстан открывают новые горизонты сотрудничества. На полях форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске подписан меморандум о партнерстве. Документ закладывает фундамент долгосрочного взаимодействия делового сообщества и реализации совместных экономических проектов. Особое внимание обмену опытом, инвестициям в металлургию и агропромышленному комплексу. Вице-губернатор Антон Ефимов отмечает, Оренбуржье – регион с самым протяженным участком границы с Казахстаном. В нашем сотрудничестве мы не видим барьеров. Оплата праздничных и выходных дней установлена Трудовым кодексом Российской Федерации и зависит от условий оплаты труда, установленных трудовым договором работника, поясняют специалисты Государственной инспекции труда в Оренбургской области. Если на выходной или праздничный день приходится часть смены, то она оплачивается в двойном размере за фактически отработанное время. При этом компенсацию за неиспользованные дни отпуска за прошлые периоды работы получить нельзя, за исключением случаев превышения 28 календарных дней, а также при увольнении. Если же работодатели отказываются искателю в приеме на работу без объяснения причин, то необходимо требовать от него письменный мотивированный отказ. Ответ работодатель обязан предоставить в течение 7 рабочих дней. В противном случае решение можно обжаловать в суде. И пока это все новости. С вами был Михаил Задурин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбургской области сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге малооблачно, термометры покажут плюс 36 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями и 36 градусов со знаком плюс. В Орске ясная погода и также плюс 36 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ.

все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Планета FM. Реклама.
1: Так, квартиру купили.
2: Угу.
1: А мебель где брать?
2: В городе Локомотивов, Кондукторский 4.
1: Едем.
2: Мебельные павильоны, большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов, найди свое.
3: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В такую погоду плавится все. Даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. Джили Сити Рей от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым Джили согрето. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 3532.
5: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейд-ин» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
6: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
7: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
8: Мам, а я принцесса?
9: Конечно.
8: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
9: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
8: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

give a damn.

0: Планета ФМ. Все свои.
1: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншиллях.

0: Планета FM. Реклама. Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры. Зритель ВИЦ. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
1: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. Прокуратура Оренбургской области направила в суд уголовное дело двоих курьеров телефонных мошенников. Утверждено обвинительное заключение. По версии следствия, подельники фигурантов дела в ходе телефонных разговоров убеждали граждан перевести денежные средства на якобы безопасные счета. Обвиняемые забирали деньги у потерпевших и переводили их своим кураторам. Общий ущерб превысил 17 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оренбуржье и Восточный Казахстан открывают новые горизонты сотрудничества. На полях форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске подписан меморандум о партнерстве. Документ закладывает фундамент долгосрочного взаимодействия делового сообщества и реализации совместных экономических проектов. Особое внимание обмену опытом, инвестициям в металлургию и агропромышленному комплексу. Вице-губернатор Антон Ефимов отмечает, Оренбуржье – регион с самым протяженным участком границы с Казахстаном. В нашем сотрудничестве мы не видим барьеров. Оплата праздничных и выходных дней установлена Трудовым кодексом Российской Федерации и зависит от условий оплаты труда, установленных трудовым договором работника, поясняют специалисты Государственной инспекции труда в Оренбургской области. Если на выходной или праздничный день приходится часть смены, то она оплачивается в двойном размере за фактически отработанное время. При этом компенсацию за неиспользованные дни отпуска за прошлые периоды работы получить нельзя, за исключением случаев превышения 28 календарных дней, а также при увольнении. Если же работодатели отказываются искателю в приеме на работу без объяснения причин, то необходимо требовать от него письменный мотивированный отказ. Ответ работодатель обязан предоставить в течение 7 рабочих дней. В противном случае решение можно обжаловать в суде. И пока это все новости. С вами был Михаил Задурин. До встречи.
0: Новости.
2: Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбургской области сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге малооблачно, термометры покажут плюс 36 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями и 36 градусов со знаком плюс. В Орске ясная погода и также плюс 36 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ.

0: Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM.
1: Заходи без причин.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920 120 920 120.

0: Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
3: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

87.9 FM. Радио города О. Планета F.

0: Планета FM. Реклама.
1: Таити, таити, вы лучше дом в Экодолье купите.
2: Застройщик ООО «Экодолье». 16 лет возводим наш ЖК. Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Телефон 99-99-33.
1: Звоните и дом в Экодолье купите.
3: Мяу! Так, квартиру купили.
4: Угу.
3: А мебель где брать?
5: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
3: Едем.
5: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
6: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
8: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
9: Колодезные кольца «Бордюры» Лимарк 45 99 25.
10: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
11: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
12: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
13: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Ничего лишнего.
1: С вами Рафа.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Авиакомпания ЮВТ «Аэро» запустила регулярные рейсы по маршруту Оренбург-Алматы. Первым рейсом отправились 40 пассажиров. Они отметили высокий уровень сервиса, сообщает инфоцентр правительства Оренбургской области. С августа рейсы будут выполняться по воскресеньям на воздушных судах CRJ-200. Продолжительность полета составляет около 3 часов. В Оренбургской области продолжается ремонт дороги Бугульма-Бугуруслан-Бузулук-Уральск. В этом сезоне дорожники приведут в нормативное состояние еще 11 километров на территории трех районов. Как сообщил губернатор Евгений Солнцев, в Первомайском районе у границы с Казахстаном дорогу расширяют. Земляные работы завершены, уложено геотекстильное полотно для прочности покрытия. Дорога протяженностью 347 километров связывает российские регионы с Казахстаном и ремонтируется поэтапно с 2019 года. Уже более половины трассы соответствует нормам. Степень готовности сквера у Дома культуры «Креолит» в Кувандыке составляет 80% на сегодняшний день. Это объект-победитель прошлого года в конкурсе всероссийского голосования по благоустройству. Половина площади уже с новой брусчаткой. Установлены также 29 опор освещения. В сквере появится видеонаблюдение, высадят цветы. В Кувандыкском муниципальном округе в этом году преображается еще одна территория у Дома культуры села Куруил. Подрядчики обустроить здесь пешеходные дорожки, игровую и спортивную площадки. Игрок оренбургского клуба настольного тенниса «Факел Газпром» Денис Ивонин вышел в четвертьфинал турнира в Ташкенте. В 1/8 финала соревнований в одиночном разряде Ивонин в трех сетах взял верх над представителем Южной Кореи. В четвертьфинале оренбуржец встретится с французом Флорианом Буросо. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбургской области сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге малооблачно, термометры покажут плюс 36 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями и 36 градусов со знаком плюс. В Орске ясная погода и также плюс 36 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM 87.9 FM. Планета FM в ритме города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolie.ru.
2: Так, квартиру купили. А мебель где брать?
3: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
2: Едем!
3: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.

0: Воронеж. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
2: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
3: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
6: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
7: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Бамбино. Планета FM. Реклама.
1: Проблема с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
3: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
4: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
5: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920-120. 920-120.
7: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
8: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
9: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
10: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У «Мегамолл Мармелад». Билеты уже в продаже. Но плюс.
11: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
12: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-33-33.
14: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбургской области продолжается ремонт дороги Бугульма-Бугуруслан-Бузулук-Уральск. В этом сезоне дорожники приведут в нормативное состояние еще 11 километров на территории трех районов. Как сообщил губернатор Евгений Солнцев, в Первомайском районе у границы с Казахстаном дорогу расширяют. Земляные работы завершены, уложено геотекстильное полотно для прочности покрытия. Трасса протяженностью 347 километров связывает российские регионы с Казахстаном и ремонтируется поэтапно с 2019 годом. Уже более половины дороги соответствует нормам. В Оренбуржье за июнь и июль временно трудоустроили более 4,5 тысяч подростков. Во время летних каникул школьники получают первый трудовой опыт и собственный заработок. Подобрать работу помогают кадровые центры работ России. Этим летом ребята работают на предприятиях «Газпромдобыча Оренбург», производственное объединение «Стрела», «Комсервис», «Биос», «Кровельсон», «Спецсервис» и в других организациях региона. Подростки занимаются благоустройством и озеленением территории, работают вожатыми, помощниками библиотекарей, подсобными рабочими и уборщиками служебных помещений, сообщает инфоцентр правительства области. Степень готовности сквера у Дома культуры «Креолит» в Кувандыке 80%. Этот объект – победитель прошлого года в конкурсе всероссийского голосования по благоустройству, отмечает губернатор Евгений Солнцев. Половина площади уже с новой брусчаткой. Установлено также 29 опор освещения. В сквере появится видеонаблюдение, высадят цветы. В Кувандыкском округе в этом году преображается еще одна территория у Дома культуры села Куруил. Подрядчик сделает здесь пешеходные дорожки, игровую и спортивную площадки. Оперативные новости, актуальные репортажи, ответы на обращения наших подписчиков – все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи!
0: Новости. Планета ФМ. Круиз вокруг Солнца.

0: вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Сегодня отправляемся в одно из любимых мест для прогулок – сквер перед Домом Советов. Летом здесь благоухают цветочные клумбы и дышит свежестью фонтан. Зимой же сквер превращается в ледяной сказочный городок. Но таким это место было не всегда. Сегодня сложно представить себе Оренбург без главного административного здания, в котором размещаются законодательное собрание и правительство Оренбургской области. Монументальное пятиэтажное здание в стиле сталинского ампира построено в конце 1930-х годов в исторической части города, где когда-то находились Сакмарские крепостные ворота, а в конце 19-го – начале 20-го веков возвышался величественный Казанский кафедральный собор, который славился не только своей красотой и уникальным колокольным звоном, он также был вертикальной доминантой города. Однако в 1932 году храм был взорван. На его полное уничтожение ушло почти 4 года. В 1936 году на пустующей площади на месте разрушенного Казанского собора начинается строительство Дома Советов по проекту архитектора Виноградова, завершение которого осуществляется уже после Великой Отечественной войны в 1947 году. Тогда же, в конце 40-х, начале 50-х годов, рядом был создан сквер с фонтаном. Озеленители мечтали превратить его в дендрарий областного масштаба. Уже взрослые деревья, ели в возрасте до 25 лет, дубы, березы с рябиной, перевозили и высаживали осенью и зимой. Собирали их по всей области. Дубы завозили из Комсомольского лесничества, березы из Нижней Павловки, липы и боярышник из Саракташского лесхоза. Получился сквер классического образца с одним из лучших фонтанов того времени. В 2000 году в сквере в память о Казанском соборе были поставлены поклонный крест и памятный камень с изображением храма. В 2006 году произведена реконструкция сквера с облицовкой чаши фонтана и новыми посадками деревьев. На этом у меня все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с планетой FM. Старт по средам в 17:30. За рулем Елена Богданова.
0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

Планета FM. Круиз вокруг Солнца. Может, мы

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

Планета FM. Планета FM. Ничего лишнего.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: хочу. Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. В самом сердце.
1: Мы с тобою две капли разные. Одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами. Разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение. Нас с тобою положит рядом.

людям на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся, разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

Планета FM. FM. Радио города.

В Оренбуржье час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM. Больше, чем музыка.

Планета FM в ритме города О. Планета FM в самом сердце.

В Оренбурге 4 часа утра. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

гости. Проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемый уникальный.

Планета FM. FM. Радио города.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

похожий на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало. Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь лишь мое светило.